Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Это «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Моя игра. 98. Баста.
2: Баста здесь.
1: 2-2-0-6.

0: В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на какие профессии в регионе значительно вырос спрос? Сколько среднему нижегородцу придется копить на квартиру? Также о том, о какой зарплате мечтают жители области. В Нижегородской области вырос спрос на рабочих и строителей. В июне нижегородские работодатели расширили набор сотрудников. Больше всего увеличилось количество вакансий для рабочих, представителей строительной отрасли и научных специалистов. Об этом сообщил HeadHunter. В частности, количество предложений по рабочим профессиям за месяц выросло на 36%. В строительной сфере работодатели разместили на 29% больше вакансий. Копить на квартиру нижегородцам теперь нужно дольше. Область заняла 48-е место в России по доступности жилья, что выяснили РИА Новости. Средней нижегородской семье придется откладывать весь доход на покупку квартиры более 5 лет. В прошлом году для этого потребовалось заметно меньше 5 лет. Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратов составила 7 миллионов рублей. Антимонопольная служба выдала предупреждение сети автозаправок из-за роста цен. Предупреждение выдано сети ЭСКО. По данным УФАС, стоимость топлива там может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Регулятор потребовал от ЭСКО прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона. Ранее нижегородцы сообщали, что цены в этой сети достигали 199 рублей за литр. В целом же бензин в области за месяц подорожал более чем на 7%. С начала года удорожание составило почти 13 процентных пунктов. Об этом сообщил Нижегородстат. Литр 92-го в июне в среднем стоил 68,5, 95-го – 73,5. Стоимость 98-го и выше составила 94,60. Дизель стоил 80 рублей 10 копеек. И нижегородцы назвали зарплату мечты. Среднему жителю региона для счастья нужно 204 857 рублей в месяц. Это выяснил сервис Авито. При этом каждый четвертый хочет более 300 тысяч. 1% хватит и 70 тысяч рублей. Каждый третий признался, что готов сменить сферу или локацию ради роста текущего жалования в 3 раза. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешено, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Смотришь на людей вокруг, они вокруг любят друг друга. Так нежно, как котенка, руки, носы и волосы трогают. Держат в парных позах йоги, держат, когда трудно. Когда провожают, оба не могут расстаться у порога. Делятся шоколадными дольками, делят уют и прописку. Собирают обед заботливо, на работу в форме из пластика. Трут мылом в спину и эту грязь самозабвенно чистят.

смотришь на людей вокруг, а они вокруг любят друг друга. Про рай шалашай, конечно, врут, но переносят через лужи. Вставляют в обувь сушилки, чинят раны, не говорят грубо, а говорят, зачем им по душам, и вместе моются в душе. Когда холодает, отдают свою куртку и даже перчатки. Пишут записки на стихах и мажут кремом на пляже. Делают фото вместе

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о сервисах наличия топлива на АЗС в регионе. О районах города и области, где больше всего клещей. Также о том, почему в субботу метро будет ходить не

0: намного чаще. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство News.NN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: будет ли в области введена система заправки по QR-кодам? На нижегородских дорогах стало больше ДТП с животными. Но вначале о том, что горожанам негде спрятаться от угроз. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство NewsNN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют.

0: В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. В середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Павлове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на Автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня – Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум 80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через два года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» – «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
3: Четыре FM.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: На «Звездинке» открылся новый семейный фитнес-клуб «Комфорт-класс» Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Где-то есть корабли у священной земли.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Is this the real

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о сервисах наличия топлива на АЗС в регионе. О районах города и области, где больше всего клещей. Также о том, почему в субботу метро будет ходить немного чаще. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. В середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство NewsNN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно.

0: проектам в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Дожди в эту пятницу, как считает нейросеть Яндекса, должны прекратиться. Температура пока не поднимется выше 18 градусов. В эти выходные без осадков при обилии солнца. Завтра до 24 тепла, в воскресенье до плюс 27.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в «БЦР Моторс». От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to «Радио Рандеву».
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: будет ли в области введена система заправки по QR-кодам? На нижегородских дорогах стало больше ДТП с животными. Но вначале о том, что горожанам негде спрятаться от угроз. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство NewsNN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на

Мурманско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Дожди в эту пятницу, как считает нейросеть Яндекса, должны прекратиться. Температура пока не поднимется выше 18 градусов. В эти выходные без осадков при обилии солнца. Завтра до 24 тепла, в воскресенье до плюс 27.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
2: Моя игра. 98. Баста.
3: Баста здесь.
2: 2-2-0-6.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – нижегородский проект жизни.
5: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
4: Абонент временно недоступен.
5: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
6: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о сервисах наличия топлива на АЗС в регионе. О районах города и области, где больше всего клещей. Также о том, почему в субботу метро будет ходить немного чаще. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство NewsNN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за супер.

0: кубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Дожди в эту пятницу, как считает нейросеть Яндекса, должны прекратиться. Температура пока не поднимется выше 18 градусов. В эти выходные без осадков, при обилии солнца, завтра до 24 тепла, в воскресенье до плюс 27.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: И там, где мы...

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о переносе производства электротранспорта в Дзержинск, судьбе исторического дома рядом с IT-кампусом «Неймар», смене учредителя футбольного клуба «Нижний Новгород» и юбилее Сормского доп-офиса НБД «Банка». Совместное белорусско-российское предприятие «Нишэкотранс» перезапустят в Дзержинске на территории особой экономической зоны «Кулибин». Генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко сообщил, что решение о перезапуске принято в связи с сокращением объема заказов на существующую линейку. В третьем квартале текущего года завод планирует полностью завершить контракт по обновлению подвижного состава Нижнего Новгорода, выпустить 170 трамваев и 62 электробуса. Также предприятие выполнило заказ на производство трамвайных вагонов для Краснодара. В Дзержинске «Нишэкотранс» планирует запустить обновленное производство электротранспорта. Сейчас ведется разработка новой линейки гибридного и электротранспорта. С 2022 года «Нишэкотранс» работал в Орсме на арендуемых производственных площадях. Игорь Ищенко отметил, что приобретение арендуемого заводом помещения в Орсме и его реконструкция признаны нецелесообразными по финансовым причинам. В период создания нового производства будет проведена оптимизация численности штата предприятия. Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюкин сообщил, что каждый сотрудник, который попадет под сокращение, получит персональное сопровождение для дальнейшего трудоустройства. Нижегородский девелопер ННДК стал победителем торгов по продаже исторического дома рядом с IT-кампусом «Неймарк», сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Дом номер 5 по улице Шевченко построен в 1901 году. Он не имеет статуса объекта культурного наследия, но является частью исторического облика территории в центре Нижнего Новгорода. Начальная стоимость объекта составляла 7,2 миллиона рублей. В торгах приняли участие три потенциальных инвестора. На 17-м шаге цена лота достигла 16,3 миллиона рублей. В итоге здание приобрел специализированный застройщик ННДК-4. Егор Поляков напомнил, что компания относится к памятникам архитектуры с должным вниманием. Ранее она отреставрировала усадьбу Гусевых на улице Славянской, а сейчас планирует интегрировать приобретенный объект в развитие улицы Шевченко. В футбольном клубе «Нижний Новгород» произошла смена учредителя. В сезоне 2026-27 годов футбольный клуб «Пари НН» будет играть под прежним названием «Футбольный клуб Нижний Новгород», сообщили в Центре управления развития спорта в Нижегородской области. Букмекерская компания «Пари» сохранила статус партнера клуба. Новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов. Соответствующее соглашение подписали инвестор, генеральный директор «ГУРС» Максим Гафуров и генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Виталий Карасев. Сормовский дополнительный офис НБД «Банк» отметил свое 20-летие. Руководство, сотрудники, партнеры и гости поздравили коллектив и вспомнили ключевые этапы развития офиса, отметили его вклад в развитие сети. На мероприятии клиентам вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Сормовский дополнительный офис является одним из лидеров филиальной сети банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. К Клиенты также выразили признательность коллективу офиса, отметили неравнодушие и отзывчивость сотрудников. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
8: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: один. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: будет ли в области введена система заправки по QR-кодам? На нижегородских дорогах стало больше ДТП с животными. Но вначале о том, что горожанам негде спрятаться от угроз. В Нижнем снова решили проверить убежище. Об этом сообщило агентство NewsNN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и в Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на Автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас.
4: Roberto and Rosa and Rita and Rico, but do-

Вы слушаете радио «Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 0521. Всегда на связи.

This is Radio Rendezvous, Big Volga Radio.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Неофер.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I could stay awake just to hear.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
4: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о сервисах наличия топлива на АЗС в регионе. О районах города и области, где больше всего клещей. Также о том, почему в субботу метро будет ходить немного чаще. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Павлове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство News.NN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на Автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Дожди в эту пятницу, как считает нейросеть Яндекса, должны прекратиться. Температура пока не поднимется выше 18 градусов. В эти выходные без осадков, при обилии солнца, завтра до 24 тепла, в воскресенье до плюс 27.
7: Вы слушаете радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
4: Рандеву». Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту самую область освещаем. И сегодня у нас в гостях человек, которого вы хорошо знаете. И, я уверен, даже, наверное, представляете себе, насколько человек экспертен в своей области. Это Инна Ворошилова, заместитель директора по продажам группы компаний «Агроспецтех», специализированного застройщика «Агроспецтех». Инна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Инна, ну, собственно, мы с вами встречаемся достаточно регулярно, и вопросы остаются прежние, потому что вы, как представитель специализированного застройщика «Агроспецтех», всегда нас радуете новостями, событиями. И вот о каких новых объектах мы поговорим сегодня. Почему говорю «новых» во множественном числе? Потому что их несколько, судя по тому, что я вижу перед собой. Инна пришла к нам в студию не просто так, она принесла, как это правильно назвать?
5: Буклеты.
4: Буклеты полноформатные, полноцветные, и с тем, как выглядят эти самые жилые комплексы, дома. Вот давайте о них поподробнее расскажем.
5: Да, мы сегодня об этом поговорим, потому что люди сейчас покупают не просто квадратные метры, большие кухни-гостиные, а им нужно понимать, как изменится их образ жизни и какой у них дом. А многие наделяют свой дом какими-то характеристиками, именами, любят его, вот как автомобили любят, да, называют там ласково, также сейчас относятся и к домам. И последний раз мы с вами виделись, когда у нас стартовал дом на Авангардной. Да, это как раз дом в Канавинском районе, такой в стиле резиденции, такого белого дома, закрытой территорией. И с того времени вышло еще 3 проекта в продажу.
4: Вот это да.
5: И стартуют, в общем, строительные работы уже сейчас, земляные работы ведутся. Первым вышел дом на Путейской. Это район сортировки, да, это обустроенный отдельный город в городе, на самом деле. Такой микрогород. Рядом лес, и это второй проект, причем проект такого клубного дома, тоже со своей закрытой территорией, с небольшим количеством квартир, небольшим количеством этажей, всего 8 этажей, закрытой территорией, на которой безопасный отдых детей, взрослых, без доступа автомобилей на площадку, да, и вокруг площадки, и, соответственно, автомобили отдельно на закрытой территории, только для своих. Конечно, характеристики дома тоже, ну, высокого уровня, потому что дом класса энергоэффективности А. Вообще все наши дома высокой класс энергоэффективности имеют. И красивые фасады в стилистике скандинавского стиля, сама эргономика квартир. Если мы посмотрим, квартиры действительно все с кухнями-гостиными, большие, только полезная площадь, максимальные зоны в квартире использованы под хранение. Все уже сразу продумано, то есть вам только минимальные там закупки, как корпусной мебели, так и под заказ, да, очень удобно обустраивать квартиру, и площадь используется с максимальной выгодой. Это основной, вот это вот, когда к нам пришла Скандинавия, да, вот Икею мы все помним. Не знаю, сейчас можно это в эфире говорить, нельзя, но, по крайней мере, это вот эта позиция, да, когда надо использовать пространство только полезное, вот, не нужно бесполезных площадей, вот этот принцип, он заложен во всех наших проектах. чтобы не переплачивали.
4: Но мне кажется, они просто задали тренд определенный, который до сих пор пользуется популярностью. За это им как минимум спасибо.
5: Да. Настолько все продумано, что это прижилось. И, видимо, все-таки это как-то откликается.
4: Конечно, конечно.
5: Наших жителей, нашей страны. Вот. А в этом проекте есть особенность. Мы первый раз предусмотрели студию. Uh-huh. Она всего одна. Uh-huh. На этаже. Мы знаем, что многие в этом районе живут и не хотят его покидать. Есть люди, которые хотят новый уровень комфорта, но при этом им нужна большая квартира. Uh-huh. Вот. И, соответственно, мы одну такую квартиру предусмотрели. Считаем, что дома, где большее количество студий, да, это все-таки уже апартаменты. А здесь вот есть такой формат, но всего одна квартира.
4: Соглашусь с вами абсолютно.
5: Так, двухкомнатные, трехкомнатные, однокомнатные квартиры на выбор и кухонные, ну вот размещение кухни, гостиной, да, оно позволяет использовать это как еще дополнительную комнату. То есть, например, там в Москве, в Питере такие квартиры называют не как мы там, две комнаты и европланировка там 2+, да, а это уже 3+. То есть они двухкомнатную квартиру в нашем, понимаете, зовут как трехкомнатная. Мы долго разбирались в этом все-таки, как нам позиционироваться, но поняли, что все же есть две жилые комнаты и кухня-гостиная. Это двухкомнатная квартира, будем честны. Не будем вводить в заблуждение, да. Вот. Особенностью планировки являются раздельные санузлы, где есть, если два санузла, то в каждом будет предусмотрено место под унитаз, установлено, если вы выберете квартиру с отделкой под ключ. Вот. Премиальные лифты, красивые встречающие группы. Вот. Это все уже в проекте продумано на основе того, что мы получили как опыт, да, и усовершенствовали. Вот. Поэтому это вот один проект, да, о нем немножко рассказали. Следующим у нас стартовал дом на Спутника. Uh-huh. Это наш любимый автозаводский район. Почему любимый? Потому что мы уже построили два проекта. Uh-huh. Автозаводцы знают наш дом на Тюленина, дом в британском стиле. И первый небоскреб – это дом на Маковского. Uh-huh. Вот сейчас мы строим дом на Спутника. Я считаю, это идеальная локация для жизни, потому что рядом есть все, вплоть до учебных заведений, до высших даже учебных заведений. И в непосредственной близости озеро, земснаряд, парк. Так как дом 17-этажный, есть квартиры с прямыми видами в сторону парка, а есть в другую сторону, в сторону аэропорта, да. Uh-huh. Хоть он и вдалеке, да, но все равно видно, когда самолеты взлетают, садятся. Мы в доме на Маковского это вот испытали, да. Люди реально приходили уже на просмотр квартиры, говорили, а у нас видно, как самолет заходит на посадку, как он взлетает. И это, ну, потрясающее зрелище. Дети обожают вот это вот наблюдать. Uh-huh. Поэтому дом на Спутника, дом на автозаводе тоже строится с закрытой территорией, с маленьким своим собственным двором, где будет предусмотрена и детская площадка, и зона для спорта, и отдыха взрослых людей. Всегда мы предусматриваем видеонаблюдение дополнительное, да.
4: Мне кажется, это стало такой красивый, константой вашего уровня.
5: Да, да, красивый первый этаж, облицованный там либо плиткой, да, либо крем-гранитом всегда делаем. Вот, поэтому здесь будет тоже такой в кирпиче красивый фасад. Дополнительная особенность, что это все-таки такая внутриквартальная застройка, он в тихом месте, но он яркий, молодежный, рядом проспект Молодежный. И вот жители, которые выбирают это место, это действительно такие динамичные молодые люди, которые меняют свою жизнь, покупают новое жилье, семейные. В общем-то, комплекс будет, потому что здесь есть тоже трехкомнатные квартиры, они достаточно просторные, с кухнями по 20 метров. Это кухня-гостиная большая, где можно и друзей встречать, и детей занять, да, под присмотром, и готовить одновременно. То есть можно много дел совместить. Есть гостевой санузел, есть личный, да, для семьи. Поэтому, ну, это все продумано, это уже новый формат жизни. Конечно, кто любит автозавод, нужно повышать свой уровень жизни, уже переезжать в новое жилье к нам, в дом на Спутника. 3 грузопассажирских лифта премиального качества. Вот у нас, что в премиальных объектах, что в объектах комфорт-класса одинаковые лифты в оборудовании. Мы считаем, что на этом нельзя экономить, потому что это безопасность.
4: В первую очередь.
5: Это комфорт, это скорость перемещения. Это очень важно. Вот, поэтому такой дом, в нем тоже есть одна лишь студия на этаже. Uh-huh. Вот, и я думаю, что те, кто первую квартиру покупает, либо кто действительно хочет обновить жилье, нужно поторопиться, потому что такие квартиры уходят в первую очередь. Вот в этих двух проектах квартиры стартуют от 5 миллионов.
4: Oh.
5: Вот, поэтому за подробностями, конечно, в офис.
4: Хорошо.
5: Вот, а вот дом на Баренце.
4: Uh-huh. Переходим к нему.
5: Да, тоже наш любимый район, Сурмовский, потому что это уже второй проект, который мы строим в этом районе. У нас есть всем известный Сурмово парк. Uh-huh. Сейчас уже два дома построены, люди видят качество и могут оценить качество, приехать, посмотреть, все потрогать. То есть это наши трогательные квартиры, мы так говорим.
4: Слушай,
5: когда вы приезжаете, трогаете, смотрите, понимаете, из чего мы строим, что мы не экономим на качестве, потому что это важно, когда человек платит за свое имущество, да, он хочет, чтобы оно служило ему долго. Вот. И здесь главное не ошибиться, потому что иногда кажется, вроде у кого-то подешевле, да? Надо прийти, посмотреть, разобраться, значит, на чем-то сэкономили. Вот. А мы показываем все как есть. Поэтому на показы, пожалуйста, даже после работы можно приехать.
4: С показами, насколько я помню, есть и групповые, есть индивидуальные, да?
5: Мы сейчас индивидуальных показов много проводим, и мы поставили время после работы как раз у нас. До 7 вечера можно приехать на показ, записаться. И в выходные также мы проводим показы. Потому что когда все уезжают из города, да, дороги свободны, вы можете легко доехать до комплекса, провести там время в индивидуальной консультации, все узнать, задать все свои вопросы и по техническим каким-то особенностям, потому что сейчас люди очень подготовлены приходят.
4: Ну,
5: да, в интернет, видимо, всех образовывает, вот, подсказывает, на что надо обращать внимание. И, в принципе, потратить время и разобраться, это в будущем означает, что вы сэкономите, потому что вы купите такое жилье, которое не придется менять. Вы будете четко понимать.
4: Да.
5: Или ремонтировать.
4: После гарантийного срока.
5: Вот. И вот дом на Баренце, да, немножко расскажем.
4: Да,
5: вопрос
4: конечно.
5: У вас есть, я смотрю.
4: Нет, у меня есть интерес, потому что когда ты видишь, как вводятся три жилых комплекса в разных районах с разным подходом, подходом именно к месту, да, обитания, и тут ты начинаешь задаваться вопросом. А когда же что-то появится где-нибудь еще и в центре? Ну, возможно.
5: В центре есть, но мы дойдем еще до этого, да, и еще появится.
4: Отлично.
5: У нас много планов.
4: Так, дом на Баренце, Сурмовский район.
5: Да, дом на Баренце. Улица сама говорит за себя. Uh-huh. И мы, когда изучали проектную документацию этого дома, обнаружили, что архитекторы тоже вдохновились названием улица. Вот кратенькая такая историческая справка, да, что Вильям Баренц, мореплаватель, который как раз экспедицию, да, морского транспортного торгового пути создал, да, пошел в эту экспедицию. И эта экспедиция была в Японию. То есть эта экспедиция должна была открыть торговый морской путь в Японию. Вот. Это, видимо, вдохновило как-то архитекторов, потому что мы нашли, что в проекте описано, что фасад дома в стиле оригами. Вот. Мы знаем, что оригами – это искусство, да, Японии, и это философия определенная. Вот, поэтому мы слоганом этого комплекса назвали «Японский стиль».
4: Здорово.
5: «Японский стиль – новый ориентир Сурмова». Вот. Мы, если посмотрим на буклете даже, да, мы увидим вот эти вот ломаные линии фасада. И что это дает? Вот эта вот часть фасада, да, с такими вот интересными углами, она выходит как раз в сторону торгового центра Seven, в сторону проспекта Калибристроителей. И там открываются потрясающие виды на проспект, где есть аллея для прогулок, фонтан, где есть перспектива. Именно такая в горизонт уходящая. Поэтому это интересный проект. Вокруг, в окружении маленькие дома, они невысокие. Вот, и плюс вот этот фасад, да, он выходит таким образом, что и не должен быть перегорожен чем. Поэтому это вот фишка, он станет виден на этой площади, да, и заметен действительно ориентир этого места. То есть, как архитекторы обозначили, что в пересечении улиц эта вот конструкция, это здание, да, оно будет ориентиром таким, красивым ориентиром. Вот, конечно, закрытая территория. Конечно, высокие потолки. Конечно, корзины под кондиционеры. Все это продумано. Весь наш комфорт, который мы любим, да, он в этом доме также заложен. Кухни-гостиные, красивые планировки, удобные. И есть одна студия. Вот у нас во всех этих трех проектах есть везде одна студия и квартира от 5 миллионов, соответственно. Поэтому на старте продаж, вот почему я пришла с тремя сразу, чтобы ничего не упустить и людям дать эту информацию. На старте продаж квартиры, конечно, всегда дешевле, потому что дальше все равно финансовая модель предполагает рост.
4: Да, вот как раз, Инна, у меня и возникал вопрос по поводу... Вы всегда, помимо того, что презентуете новый проект, что меня искренне, в хорошем смысле слова, удивляет, когда их достаточно большое количество, вы всегда и говорите про актуальные акции, которые есть у вас, потому что я прекрасно понимаю сейчас, вот найти свое жилье, это в первую очередь, понятно, что все мы хотим комфорта, все мы строим планы на будущее, это возможность вот просто вот этого островок спокойствия. И если он еще получается выгодно, вдвойне приятно. Есть ли какие-то акции у вас, может быть, что-то, с чем можно ознакомиться вот в рамках эфира?
5: У нас акции есть по нескольким проектам. Я думаю, что, конечно, лучше всего в офисе об этом узнавать, потому что есть рассрочки на интересных условиях, есть предложения со скидками, в том числе, например, там в Сормово парк, есть партнерство с работниками РЖД и банком ВТБ. Есть сотрудничество с Новиком банком. У этой категории зарплатных клиентов есть особые условия по кредитованию.
4: Вот.
5: Вот, поэтому банк, соответственно, он с нами партнер, да, он с нами сотрудничает. И мы в этом плане тоже предлагаем особые условия по оформлению. Есть особые условия для объектов верхней части города. Это дом на Краснозвездной, апартаменты на Родионова. Конечно, все раскрывать не получится, потому что лучше всего в офисе. Где-то скидки, где-то рассрочки. Да? Есть интересные рассрочки и в домах, которые на старте продаж. Вот. Плюс мы сейчас понимаем, что многие торопятся успеть под семейную ипотеку.
4: Вот.
5: У кого-то уже день рождения наступает, а у кого-то просто там на вкладе средства находится. Да? И мы под это тоже индивидуальные условия рассматриваем, чтобы люди не потеряли свои проценты на вкладах, в том числе. Поэтому приходите, мы все это сделаем. Есть различные варианты оформления интересные, которые вам позволят ваши планы вот, да, по накоплению стоимости да, сохранить. Вот. А в каких-то моментах может и даже приумножить. Поэтому только в офисе все эти условия сейчас обсуждаем. Настолько все индивидуально. И по семейной ипотеке, что хочу сказать, кто планирует маленькие квартиры покупать, однокомнатные, студии, да, нужно поторопиться. Потому что будет ограничение, будут смотреть по площади квартиры, у кого двое детей, да, хотят увеличить метраж покупаемой квартиры. И не получится, например, реализовать такую идею, когда вы живете в своей квартире, говорите, у нас есть маткапитал, у нас есть накопление, мы хотели бы квартиру на будущее ребенку купить. Возьмем студию, например. Вам скажут, нет, ну, комната и квартира должна быть. И площадь должна быть там больше 50. Кто-то говорит больше 50, кто-то больше 60 озвучивает. Да? То есть уже вот эта вот история с квартирой на будущее ребенка пропадает. Вот.
4: Поэтому, друзья, если есть желание, есть запросы, я понимаю, что иногда сложно в голове сложить все цифры. Есть люди, которые могут это сделать и объяснят вам, как это работает. Поэтому есть, правильно понимаю, вот даже на буклете есть три офиса, три отдела продаж. Родионова 136Б, Героя Сафронова 7, корпус 1 и Проспект Героев 5.
5: Совершенно верно.
4: Вот, а то я всегда спрашиваю каждый эфир, как вас найти.
5: В общем, а вот я и принесла.
4: Да, здорово. Друзья, так что заходите на сайт a-spt.ru. Вот, как минимум. Ну, или приезжайте, договаривайтесь в офис для того, чтобы просто проконсультироваться, быть в курсе актуальных и возможностей, да, и программ, и лояльности системы, скидок. В общем...
5: Ну, и трогательная квартира ждет вас.
4: Да, да, это самое важное, потому что...
5: Потрогать, посмотреть, да, это потрогать, самое важное.
4: У нас есть такое понятие «походить по сцене», да, вот у вот тех, кто работает на сцене. Вот то же самое здесь. Когда вы заходите, да, когда вы можете ощутить, как все сделано, насколько это грамотно, насколько вас понимают по-человечески и профессионально, и тогда уже принять решение. Инна, вы просто молодец, что делитесь с нами новостями. Я надеюсь, что в скором времени мы и еще порадуем слушателей новыми проектами.
5: Будет. Мы к вам еще придем. Ждите нас.
4: С большим удовольствием. Инна Ворошилова, заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех», специализированного застройщика «Агроспецтех», о текущих предложениях, о домах, о жилых комплексах, которые становятся трогательными квартирами для каждого, кто приобретает. Спасибо большое. Мы продолжаем эфир, друзья. Оставайтесь с нами.
5: Спасибо.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде полный.

0: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: будет ли в области введена система заправки по QR-кодам? На нижегородских дорогах стало больше ДТП с животными. Но вначале о том, что горожанам негде спрятаться от угроз. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство NewsNN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на Автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-540-1-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об интерактивной карте наличия топлива, импортозамещающем проекте нижегородских ученых, гостинице в районе Окского съезда и юбилее Сормовского доп-офиса НБД банка. В Нижегородской области запустили интерактивную карту наличия топлива на ЗС. Карта доступна на сайте правительства Нижегородской области и портале «Карта жителя». Также создан чат-бот в МАКСе, встроенным мини-приложением с картой и возможностью построить маршрут до ближайшей АЗС с топливом. Проект по мониторингу наличия топлива и очередей на ЗС в Нижегородской области разработал и запустил Альфа-банк при поддержке правительства региона. Нижегородская область стала первым регионом России, где факт наличия топлива и очереди на АЗС подтверждают волонтеры, чьи оценки являются приоритетными для этого сервиса. Ученые Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева получили грант Российского научного фонда в размере 30 миллионов рублей на импортозамещающий проект по созданию конструкции комбинированного корпусного режущего инструмента. Проект будет реализован в интересах индустриального партнера Нижегородского предприятия «Альпрона», которое вложит 3 миллиона рублей. В ходе проекта будет разработан опытный образец цифровой платформы, предназначенный для проектирования и производства инструмента. Ожидается, что новая технология внесет значительный вклад в развитие импортонезависимого машиностроения. Благодаря цифровизации процессов сроки проектирования специализированного инструмента могут сократиться примерно в 30 раз, а время его изготовления – в 10 раз. Архитектурный градостроительный облик будущей гостиницы на улице маршала Баграмяна в Нижнем Новгороде получил одобрение Минграда Нижегородской области. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства. Гостиница будет иметь форму треугольника. Общая площадь восьмиэтажного здания составит более 20 тысяч квадратных метров. Проектом также предусмотрена подземная автостоянка. Согласование проекта прошло на заседании архитектурного совета. Его получил специализированный застройщик «Объект Строй». Гостиницу планируют возвести на участке вблизи Окского съезда по соседству с жилым комплексом «Маршал Град», реализованным той же компанией. Сормовский дополнительный офис НБД банка отметил свое 20-летие. Руководство, сотрудники, партнеры и гости поздравили коллектив и вспомнили ключевые этапы развития офиса, отметили его вклад в развитие сети. На мероприятии клиентам вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Сормовский дополнительный офис является одним из лидеров филиальной сети банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. Клиенты также выразили признательность и поддержку коллективу офиса, отмечая неравнодушие, отзывчивость и надежность сотрудников. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные и объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: Радио-рандеву. Радио большого города. Радио-рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте «Голос за». .ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
7: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на радио «Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии «Роман Добров».

0: Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. В середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство NewsNN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на Автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Дожди в эту пятницу, как считает нейросеть Яндекса, должны прекратиться. Температура пока не поднимется выше 18 градусов. В эти выходные без осадков при обилии солнца. Завтра до 24 тепла, в воскресенье до плюс 27.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисанен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: будет ли в области введена система заправки по QR-кодам? На нижегородских дорогах стало больше ДТП с животными. Но вначале о том, что горожанам негде спрятаться от угроз. В Нижнем снова решили проверить убежище. Об этом сообщило агентство NewsNN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенц и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и в Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на Автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: Четыре FM.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Неоперно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: А я сыграю на гитаре свою лучшую песню. Шум ветра и костра смешаются с треском. Не думая о проблемах, но хоть в этом отрезке. Почувствуем жизнь прямо здесь.

«Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о сервисах наличия топлива на АЗС в регионе. О районах города и области, где больше всего клещей. Также о том, почему в субботу метро будет ходить немного чаще. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенц и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство NewsNN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Дожди в эту пятницу, как считает нейросеть Яндекса, должны прекратиться. Температура пока не поднимется выше 18 градусов. В эти выходные без осадков, при обилии солнца, завтра до 24 тепла, в воскресенье до плюс 27.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о развитии судостроения в Нижегородской области, новой разработке нижегородских ученых, ценах на новостройки в Нижнем Новгороде и юбилее Сормовского доп-офиса НБД банка. Группа компании «Эрфлот» заложила 4 новых судна. На производственной площадке в Богородском округе началось строительство буксира-толкача, двух несамоходных барж и судна нефтесборщика, который используется для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. В Нижегородском Минпроме сообщили, что в прошлом году с участием группы на судостроительных площадках по всей России были построены и сданы 29 судов, в том числе 2 полностью спроектированы и построены на Богородской площадке. Строительство еще 2 судов продолжается. Всего же за 20 лет работы предприятие построило более 1200 судов различного назначения. Нижегородские ученые предложили новый подход к терапии болезни Альцгеймера. Исследователи Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского протестировали на лабораторных мышах препарат микростатин-1, который на ранних стадиях болезни Альцгеймера помогает замедлить нейродегенеративные процессы и сохранить функции нервной системы. Микростатин-1 используют для подавления некроптоза, одного из механизмов программируемой гибели клеток, который играет важную роль в разрушении нейронов при нейродегенеративных заболеваниях. Курсовое лечение стареющих мышей с наследственной формой болезни Альцгеймера позволило предотвратить развитие неврологических нарушений, сохранить двигательную активность и снизить повреждение тканей головного мозга. Следующим этапом работы станет изучение долгосрочного воздействия препарата. Исследования проходили в рамках гранта Российского научного фонда. Нижний Новгород вошел в топ-5 российских миллионников по темпам роста цен на первичное жилье во втором квартале 2026 года. Первую тройку составили Уфа, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург, подсчитали для РБК недвижимости аналитики компании НДВ Супермаркет недвижимости. По данным аналитиков, в Нижнем Новгороде динамика за квартал составила 2,6% до 226 200 рублей за квадратный метр. Москва заняла в рейтинге 10 место. Подешевели новостройки в Екатеринбурге, Краснодаре, Казани и Челябинске. Сормовский дополнительный офис НБД банка отметил свое 20-летие. Руководство, сотрудники, партнеры и гости поздравили коллектив и вспомнили ключевые этапы развития офиса, отметили его вклад в развитие сети. На мероприятии клиентам вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Сормовский дополнительный офис является одним из лидеров филиальной сети банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. Клиенты также выразили признательность коллективу офиса, отметили неравнодушие и отзывчивость сотрудников. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
7: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву».
8: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо. Ароматный капучино.

0: или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
4: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: будет ли в области введена система заправки по QR-кодам? На нижегородских дорогах стало больше ДТП с животными. Но вначале о том, что горожанам негде спрятаться от угроз. В Нижнем снова решили проверить убежища. Об этом сообщило агентство NewsNN по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. По словам председателя комиссии Марка Фельдмана, работа в направлении обеспечения укрытий всем необходимым ведется недостаточно активно. При этом в бюджете предусмотрено 43 миллиона рублей на их содержание и ремонт. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денег. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. О росте количества аварий с участием диких животных в теплый сезон сообщила региональная госавтоинспекция. С начала года зафиксировано 172 наезда на животных. В результате травмы получили 10 человек, один погиб. Как правило, животные выходят на проезжую часть в темное время суток. В Нижегородской области заработала онлайн-карта по наличию топлива на заправках. Она доступна по адресу azs.enoble.ru. Наличие топлива и очереди там подтверждают волонтеры. Данные на остальных АЗС формируются на основе транзакций. Подобные же сервисы предоставляют Яндекс, Сбер, сайт Гдебенс и другие ресурсы. Добавлю, систему заправки по QR-кодам в области пока вводить не планируют. В Роспотребнадзоре рассказали, где в Нижегородской области чаще всего нападают клещи. К середине июля в регионе зафиксировано более 5500 обращений по поводу присасывания клещей. Больше всего их поступило в Палове, Дзержинске, Набору и Ветлуге. В Нижнем самыми опасными районами оказались Приокский, Советский и Автозаводский. Чаще всего клещи нападали на садовых участках и придомовых территориях. И поезда метро в эту субботу будут ходить чаще из-за суперкубка. Как сообщили в Нижегородском метро, с 18 до 19.30 18 июля поезда на всех линиях будут курсировать с интервалом 7 минут. С 21.30 и до окончания работы на Автозаводской линии интервалы останутся прежними, а на Сормовско-Мещерской линии метро будет ходить каждые 5 минут. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Моя игра.
2: 98.
1: Баста.
2: Баста здесь.
1: 2-2-0-6.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
6: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Суть дела». Программа, в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область для вас освещаем, детально рассказываем, что и как устроено. И сегодня у нас в гостях человек, который все знает про то, как найти в океане автомобили тот, который вам подойдет. Руководитель компании «Фиксап» Сергей Дмитриев. Сергей, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Сергей, ваша компания занимается услугой автоподбора, как, собственно, как мы уже за эфиром выяснили, и разовый, и комплексный под ключ. Давайте эту тему сегодня раскроем для слушателей «Радио Рандеву». А вообще, как появилась у вас идея создать компанию по профессиональному подбору автомобилей «Фиксап» и почему выбрано такое название?
7: Добрый вечер еще раз. Почему это направление деятельности мне показалось интересным? Потому что я сам случайно узнал о существовании таких специалистов в личных целях и искал себе машину, неоднократно обращался к ним в других регионах нашей страны, потому что был такой редкий вариант в поиске. И работа этих специалистов была настолько разношерстной, иногда некачественно выполненной, иногда более-менее хорошо выполненной. Но услуга мне показалась очень востребованной, тем более на рынке у нас изменения, мало новых машин, бэушный рынок, да, востребованный, соответственно. Я решил систематизировать работу по подбору, прописать четкие критерии подбора, правила подбора, стандарты работы сотрудников компании в подборе. И мы сейчас оказываем эту услугу, и она оказалась востребована достаточно.
6: А чем ваш подход к подбору автомобиля отличается от какого-то, ну, классического осмотра на рынке или самостоятельной покупки через объявление?
7: Наверное, тут хорошо аналогию какую-то провести. Вот, знаете, есть самолечение, а есть врач. Вот, когда мы сами себя лечим, результат слабо гарантирован, и мы можем еще и навредить. Когда мы обращаемся к специалисту, к врачу, у него есть знания, есть инструменты, есть оборудование, есть какая-то история врачевания, и есть опыт. И он больше имеет шансов нас поправить и дать тот результат, которого мы ожидаем. Здесь то же самое. И когда мы самостоятельно приобретаем автомобиль, мы можем в дальнейшем лечить болячки этого автомобиля. А лечить болячки автомобиля сейчас очень дорого. Намного дешевле просто обратиться к специалисту.
6: Сергей, тогда вопрос такой. Вот если мы говорим про этапы работы с вашей компанией, как я вижу, ну, заходит клиент на ваш сайт fixup.ru, или там, допустим, позвонил, дальше вы его проконсультировали, договорились о встрече или там об осмотре автомобиля, и после этого все, человек довольный, счастливый, покупает автомобиль. Так ли это строится, или я какие-то этапы просто не знаю?
7: Есть разные услуги. Есть разовые осмотры. Например, человек выбрал автомобиль себе, нашел его в базе объявлений и позвонил, связался с нами, да, через наш сайт, одноименный, как название компании, fixup.ru, вышел на нас и сказал: ребят, посмотрите мне машину. Мы выезжаем на место и производим выездную техническую экспертизу транспортного средства. И даем ему комплексный обзор по данному автомобилю, в который очень входит много вещей. Это начиная там от лакокрасочного покрытия, работоспособность автомобиля, диагностика автомобиля. То есть человек, даже не находясь с нами рядом, получает качественную услугу и понимает, устраивает его этот автомобиль, либо ему лучше отказаться от приобретения этого автомобиля. Если мы говорим об услуге подбора под ключ, когда человек к нам обращается не с объявлением, а с пожеланием найти ему автотранспортное средство, то тогда, конечно, мы, как и в любом бизнесе, наверное, выясняем его нужды и потребности, его возможности, корректируем, чтобы его желания с его возможностями совпадали. Если мы приходим к какому-то общему знаменателю, мы заключаем с ним договор, осуществляем скрупулезную работу по поиску автомобиля и выдаем ему тот результат, который он ожидал.
6: А если вот говорить про работе с клиентами, я понимаю, что, ну, наверное, есть какие-то, бывают какие-то сложности. Что самое сложное или какие-то, может быть, самые сложные возражения, с которыми приходится справляться, или стереотипами в вашей работе?
7: Здесь, наверное, вот самое сложное в нашей работе – угодить клиенту. Вот потому что, во-первых, каждый клиент – индивидуальность. Потом машина – это очень важный элемент для человека. Вообще в его жизнедеятельности.
6: Вне сомнений, конечно.
7: Да, он с ним сталкивается каждый день. Он относится очень к нему требовательно. Ну, кто-то даже любит свой автомобиль и относится к нему как к члену семьи. Поэтому вот наша задача удовлетворить вот все нужды и потребности, связанные с этим вот, с этой необходимостью. Для кого-то необходимость, а для кого-то это просто, ну вот, страсть, автомобиль и все остальное. Поэтому не всегда, ну, работа с людьми всегда сложна. Вот, и мы не получаем очень большую радость, а когда выполняем вот эти вот желания.
6: Отлично. Сергей, но вы сегодня уже упомянули, и я с вами согласен, что на вторичном рынке сейчас огромное количество автомобилей, и предложений, естественно. Вы как эксперт, как человек, который видит огромное количество таких автомобилей, можете прокомментировать или поделиться, на какие вот красные флаги должен обратить внимание обычный человек при осмотре машины своими силами, ну, как говорится, чтобы не купить кота в мешке. Понятно, что есть какие-то вещи снаружи, да, которые мы можем оценить, там, ну, где-то помято, где-то там поцарапаны. А вот что еще может насторожить и должно насторожить человека?
7: Вы знаете, здесь, наверное, я вот что хотел бы отметить, что красные флаги, они даже присутствуют в огромном количестве объявлений, которые сейчас просто попадаются, ну, к которым обращается человек в поиске автомобиля. Вот здесь вот, наверное, я подскажу, и что хочется отметить. Люди, которые ищут автомобиль, должны обращать на объявления по этому автомобилю. Потому что сейчас очень много появилось фейковых объявлений, которые вообще не имеют цель продать автомобиль, а имеют совершенно иные цели. Либо это мошенники, которые хотят получить аванс за автомобиль и испариться из вашего поля зрения. Либо сейчас очень большое количество фейковых объявлений, созданных для сбора индивидуальных данных человека. Цель этих объявлений – получить максимальное количество звонков по этому объявлению и, сформировав эту базу телефонных номеров людей, которые интересуются покупкой автомобилей, продать эту базу либо какому-то автосалону, может быть, даже не совсем честному автосалону, колл-центру при автосалоне. И тем самым объявления не несут вот этой полезной нагрузки продажи.
6: Вот оно что.
7: Да. И даже подскажу, как вычислить эти объявления. Смотрите всегда, чтобы объявление было не только что созданным, в 26-м году, не 26-го года. Желательно, чтобы этот человек что-то еще продавал раньше из своего аккаунта. Вот. И, ну, вообще будет хорошо, если по этому человеку будут отзывы. То, скорее всего, этот человек живой и продает вам ну, действительно машину, а не воздух.
6: Ну вот вы сейчас описали как раз вот такие вот риски, схемы обмана. для покупателей вот подержанных автомобилей, особенно когда, ну, у тебя есть еще и некий момент срочности, да, что вот ты же ищешь автомобиль не так, что, ну, в ближайший год я буду смотреть объявление и покупать. Еще, наверное, такой момент. Влияет ли экономическая ситуация, да, вот окружающая, на предпочтение в выборе автомобилей? То есть, как вы оцениваете эту ситуацию? Например, стали люди чаще отказываться от дорогих марок в пользу там более, может быть, практичных вариантов?
7: Ну, мы живем там, где живем, и в тех условиях, которые нас окружают.
6: Да, конечно.
7: И вряд ли мы можем на них повлиять, но они влияют, существенное влияние на нас оказывают с экономической точки зрения. Люди стали больше ездить на своих автомобилях. То есть сейчас не так просто приобрести новый автомобиль, и предложение ограничено по маркам автомобилей. Соответственно, эксплуатация автомобилей, она идет более долгая, вот это точно. И выбор, он ограничен, поэтому машина эксплуатируется, любимая марка эксплуатируется максимально долго, потому что многие люди, консерваторы, не готовы пересаживаться на автомобили, которые еще не зарекомендовали себя на рынке. Ну, как бы автомобили из КНР, соответственно.
6: Хорошо, а тогда вопрос вот какой. Если вы занимаетесь автоподбором, это очень такой кропотливый, скрупулезный процесс, а как вы подбираете специалистов в команду FixUp? Потому что, мне кажется, это тоже очень непростой момент, и на что вы обращаете внимание, какими качествами должен обладать специалист, чтобы быть в команде FixUp?
7: Ну, команда FixUp – это команда специалистов. То есть, конечно, у человека должно быть какое-то техническое образование, чтобы ему вот эти вот кручение гаек было близко, в принципе, даже духовно. То есть он должен любить то, чем занимается. И здесь сложность заключается в том, что человек одной рукой крутит гайки, а с другой стороны он работает с людьми. То есть вот он должен еще коммуницировать, умело слушать, давать какие-то рекомендации. И здесь, конечно, мы пытаемся техническую сторону можно обучить, правил работы можно разработать, а человека выбираем путем собеседования, насколько он подходит, насколько он будет качественно коммуницировать с нашими клиентами.
6: А какой самый, наверное, может быть, сложный вызов стоял перед вами, как вот перед руководителем за последний год, именно если говорить про команду, про вопросы лидерства?
7: Здесь... Наверное, могу отметить, что на рынке были изменения существенные, так как услуга востребована, наконец-то они узнали и начали люди обращаться к автоподбору, как, ну, к... люди начали понимать, что это стоимость автомобиля очень маленькая часть, затратная, но она обережет от больших затрат в будущем. Вот. Покупка качественного автомобиля. Соответственно, спрос рождает предложение, и на рынке появилось очень много, так мы их называем, этих людей, тыкуны. То есть, которые купили толщиномер на каком-то маркетплейсе, разместили объявление на Авито. Мы также размещаемся на Авито, и также наша аудитория нас там так находит. Вот. Но эти люди начали оказывать некачественные услуги, но по очень дешевой цене. Поэтому мне, как руководителю, членам команды нашей FixUp, конечно, приходится... Теперь даже в диалоге при обращении аргументировать нашим клиентам, почему услуга стоит именно этих денег, которых она стоит, а не может стоить еще и других денег. Потому что, первое, услуга может быть оказана некачественно, мы иногда даже ездим повторно, переделываем. А еще есть коррупционная составляющая, что если с вас взяли мало денег, то не факт, что этот человек не договорился с продавцом, получив от него вознаграждение и рекомендовав вам некачественный автомобиль. Об этом тоже не стоит забывать.
6: Вот это очень важные моменты. И еще, наверное, пару вопросов, которые должны сформировать полную картину. Сергей, если мы говорим про будущее рынка подбора автомобилей, вот ваш экспертный взгляд на ближайшие, может быть, 5 лет, как вы считаете, в какую сторону будет двигаться этот рынок и вообще... если посмотреть на ту динамику, да, на то количество автомобилей на вторичном рынке, что будет происходить? Поменяют ли его технологии, может быть, там, не знаю, нейросети, онлайн-диагностика, или это пока еще просто фантазия?
7: Нет, не фантазии, это уже сейчас происходит. Сейчас даже диагностическое оборудование имеет возможность диагностировать автомобили дистанционно. Сейчас машины, особенно гибриды, электроавтомобили, требуют очень сложной диагностической системы. И научить людей в полях, а иногда даже нет такого оборудования, которое даст возможность продиагностировать в поле, ну, на дороге, автомобиль. Поэтому удаленная диагностика с использованием каких-то сложных программ, и, скорее всего, в дальнейшем и искусственного интеллекта, как вариант, она будет набирать обороты. А услуга автоподбора, я очень надеюсь, что будет востребована все больше и больше. Ну, это как сходить в ресторан, и чтобы повар вам приготовил качественную еду. Это как сходить к врачу, чтобы врач вас вылечил качественными методиками. Вот. Очень надеюсь, что эта услуга, она будет массовой, потому что иногда мы и часто встречаемся с людьми, которые просто не в курсе, что она существует на рынке. Вот, да, дай бог, даже не компания, если люди обратятся не к компании FixUp, а к другой компании, мы просто хотим, и мой приход сюда с целью вот в массы довести, что есть такая услуга, и ей нужно пользоваться, как парикмахер.
6: Отлично. И, Сергей, наверное, финальный вопрос. Если бы у вас была возможность дать какой-то один очень универсальный, но очень действенный совет всем тем, кто сейчас выбирает автомобиль на вторичном рынке, что бы вы посоветовали, что бы вы сказали этим людям?
7: Покупка автомобиля на вторичном рынке – это всегда кот в мешке. Не экономьте на автоэкспертах. Их труд окупится сполна. 100%.
6: Мне кажется, точнее выразить мысль и более емко, наверное, невозможно. Все-таки мы уже перечислили в рамках программы столько рисков, столько подводных камней даже на этапе просмотра объявлений. Поэтому мне кажется, Сергей, что в вашей компетенции, в компетенции вашей команды точно никаких сомнений нет. И я желаю вам, чтобы те люди, кто приходит и доверяет вам этот важный, сложный процесс, получали не только выгоду, но и положительную эмоции от того, что их доверие оправдалось в вашем лице, в лице вашей команды. Спасибо вам огромное. Спасибо. У нас в гостях сегодня в рамках программы «Суть дела» был руководитель компании по автоподбору FixUp Сергей Дмитриев. Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
5: Это «Суть дела» на радио.
0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
8: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
9: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в Медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Пятничный эфир, вечерний, продолжим классическими композициями. Спасибо команде TCS за то, что вспомнили про Level 42. А прямо сейчас группа Кино и последний герой уходящего рабочего дня и даже целой рабочей недели. В продолжении эфира на 103.4 FM.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы этим летом предпочитают Красноярск Краснодару. Заболеваемость ВИЧ продолжает снижаться в области. Но в начале выпуска о длине новых трамвайных рельсов. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компании «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Дожди в эту пятницу, как считает нейросеть Яндекса, должны прекратиться. Температура пока не поднимется выше 18 градусов. В эти выходные без осадков при обилии солнца. Завтра до 24 тепла, в воскресенье до плюс 27.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы.
1: Это и снова музыка. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
0: Продолжайте слушать.
2: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: На «Звездинке» открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в Медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как могут подорожать продукты из-за дефицита бензина? Как часто в Нижнем можно встретить ребенка за рулем? Также о том, зачем нижегородцы едут в Антарктиду. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компаний «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Дожди в эту пятницу, как считает нейросеть Яндекса, должны прекратиться. Температура пока не поднимется выше 18 градусов. В эти выходные без осадков, при обилии солнца, завтра до 24 тепла, в воскресенье до плюс 27.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб ГМК-62. Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Русмед. В составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о списании задолженности Нижегородской области перед федеральным бюджетом, проектах «Ава Групп» в регионе, рейтинге быстрорастущих в зарплате профессий и юбилее Сормовского доп-офиса НВД банка. Правительство России с начала 2026 года списало Нижегородской области 21 миллиард 600 миллионов рублей бюджетных кредитов, что составляет 17% задолженности региона перед бюджетом. Всего долги в 277 миллиардов рублей были списаны 67 субъектам Российской Федерации. Нижегородская область вошла в пятерку регионов с наибольшим объемом списания в абсолютных значениях. Объем списания в каждом регионе соответствует размеру их вложений в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, социальные выплаты участникам СВО и членам их семей, обновление общественного транспорта и другие проекты развития территорий. Инвестиционный холдинг «Ава Групп» в рамках соглашения, подписанного с Министерством экономического развития Российской Федерации, вложит около 3,5 миллиардов рублей в развитие Борской площадки особой экономической зоны Кулибин в Нижегородской области. На территории площади около 20 гектаров планируется создание порядка 90 тысяч квадратных метров полезной для резидентов промышленной инфраструктуры. Проект будет реализован в три очереди. Первую планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. Строительство объекта предусмотрено планом комплексного обустройства и материально-технического оснащения ОС. Участок для реализации проекта предоставлен холдингу в аренду управляющей компании особой экономической зоны Кулибин корпорации развития Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин ранее также сообщил, что холдинг «Ава Групп» стал собственником трех объектов культурного наследия в Арзамасе. По окончании реставрации, которую проведет инвестор, в зданиях могут быть размещены туристические и культурные пространства. Рейтинг самых быстро растущих в зарплате профессий представили в Нижегородской области. По данным HeadHunter, за первые полугодия 2026 года медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области выросла на 7,8% до 77 700 рублей. Самый заметный рост зарплат произошел в сельском хозяйстве. Работодатели повысили зарплатные предложения на 33,8% с 82 до 110 тысяч рублей. На втором месте добыча сырья, где медианная предлагаемая зарплата выросла на 24,5% и достигла 97 400 рублей. Замыкая тройку лидеров автомобильный бизнес, работодатели стали предлагать специалистам этой сферы на 10,7% больше, чем в начале года, а медианная зарплата достигла 115 300 рублей. Среди массовых профессий быстрее всего зарплаты росли у машинистов. За полгода медианное предложение увеличилось на 125% с 80 до 180 тысяч рублей в месяц. Сормовский дополнительный офис НБД банка отметил свое 20-летие. Руководство, сотрудники, партнеры и гости поздравили коллектив и вспомнили ключевые этапы развития офиса, отметили его вклад в развитие сети. На мероприятии клиентам вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Сормовский дополнительный офис является одним из лидеров филиальной сети банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. Клиенты также выразили признательность и поддержку коллективу офиса, отмечая неравнодушие, отзывчивость и надежность сотрудников. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы этим летом предпочитают Красноярск Краснодару. Заболеваемость ВИЧ продолжает снижаться в области. Но в начале выпуска о длине новых трамвайных рельсов. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, Генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компании «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Дожди в эту пятницу, как считает нейросеть Яндекса, должны прекратиться. Температура пока не поднимется выше 18 градусов. В эти выходные без осадков, при обилии солнца, завтра до 24 тепла, в воскресенье до плюс 27.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Радио-рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Сердце

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На звезде

0: для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как могут подорожать продукты из-за дефицита бензина. Как часто в Нижнем можно встретить ребенка за рулем. Также о том, зачем нижегородцы едут в Антарктиду. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компаний «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Информация на сайте приятная-дефис-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30, Окский съезд, 4, клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы этим летом предпочитают Красноярск Краснодару. Заболеваемость ВИЧ продолжает снижаться в области. Но в начале выпуска о длине новых трамвайных рельсов. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлеева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бакал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компании «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Дожди в эту пятницу, как считает нейросеть Яндекса, должны прекратиться. Температура пока не поднимется выше 18 градусов. В эти выходные без осадков, при обилии солнца, завтра до 24 тепла, в воскресенье до плюс 27.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о развитии судостроения в Нижегородской области, новой разработке нижегородских ученых, ценах на новостройки в Нижнем Новгороде и юбилее Сормовского доп-офиса НБД банка. Группа компании «Эрфлот» заложила 4 новых судна. На производственной площадке в Богородском округе началось строительство буксира-толкача, двух несамоходных барж и судна нефтесборщика, который используется для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. В Нижегородском Минпроме сообщили, что в прошлом году с участием группы на судостроительных площадках по всей России были построены и сданы 29 судов, в том числе 2 полностью спроектированы и построены на Богородской площадке. Строительство еще 2 судов продолжается. Всего же за 20 лет работы предприятие построило более 1200 судов различного назначения. Нижегородские ученые предложили новый подход к терапии болезни Альцгеймера. Исследователи Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского протестировали на лабораторных мышах препарат микростатин-1, который на ранних стадиях болезни Альцгеймера помогает замедлить нейродегенеративные процессы и сохранить функции нервной системы. Микростатин-1 используют для подавления некроптоза, одного из механизмов программируемой гибели клеток, который играет важную роль в разрушении нейронов при нейродегенеративных заболеваниях. Курсовое лечение стареющих мышей с наследственной формой болезни Альцгеймера позволило предотвратить развитие неврологических нарушений, сохранить двигательную активность и снизить повреждение тканей головного мозга. Следующим этапом работы станет изучение долгосрочного воздействия препарата. Исследования проходили в рамках гранта Российского научного фонда. Нижний Новгород вошел в топ-5 российских миллионников по темпам роста цен на первичное жилье во втором квартале 2026 года. Первую тройку составили Уфа, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург, подсчитали для РБК недвижимости аналитики компании НДВ «Супермаркет недвижимости». По данным аналитиков, в Нижнем Новгороде динамика за квартал составила 2,6% до 226 200 рублей за квадратный метр. Москва заняла в рейтинге 10 место. Подешевели новостройки в Екатеринбурге, Краснодаре, Казани и Челябинске. Сормовский дополнительный офис НБД банка отметил свое 20-летие. Руководство, сотрудники, партнеры и гости поздравили коллектив и вспомнили ключевые этапы развития офиса, отметили его вклад в развитие сети. На мероприятии клиентам вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Сормовский дополнительный офис является одним из лидеров филиальной сети банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. Клиенты также выразили признательность коллективу офиса, отметили неравнодушие и отзывчивость сотрудников. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
6: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву».
7: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как могут подорожать продукты из-за дефицита бензина? Как часто в Нижнем можно встретить ребенка за рулем? Также о том, зачем нижегородцы едут в Антарктиду. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бакал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстрорастущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компаний «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край. Не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Моя игра
2: 98.
1: Баста.
2: Баста. Баста. Здесь.
1: 2-2-0-6.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы этим летом предпочитают Красноярск Краснодару. Заболеваемость ВИЧ продолжает снижаться в области. Но в начале выпуска о длине новых трамвайных рельсов. В Нижнем обновили 117 из 149 километров трамвайных путей. Полностью закончить обновление планируют в следующем году, о чем сообщили в компании «Экологические проекты». Сейчас работы идут на улицах Надежды Сусловой, генерала Ивлеева, Маслякова и Зеленском съезде. Кроме того, от парка 1 мая до улицы Аксакова, от площади Комсомольской до парка Дубки, также между 1 и 2 соцгородом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». С начала года в регионе выявлено 348 случаев ВИЧ. Инфекция у жителей области стала встречаться реже на 23%, а показатель заболеваемости снизился на 3,5 пункта. Антиретровирусную терапию получают около 18 тысяч нижегородцев. Продукты в Нижегородской области из-за дефицита топлива могут подорожать от 3 до 15%. Такую оценку «Комсомольской правде» дал экономист Александр Золотов. По его словам, если ситуация затянется, вырастут расходы перевозчиков, а значит и цены в магазинах. При этом эксперт считает, что рост не неизбежен. Продавцы могут сократить другие расходы или перейти на железнодорожные перевозки. Сотрудники региональной госавтоинспекции с начала года поймали почти 30 детей за рулем. Такова статистика городского управления МВД. Всего за полгода пресечено 79 нарушений ПДД несовершеннолетними. Также за этот период в ДТП пострадало 88 детей, 34 из которых были пешеходами, 22 пассажирами, остальные водителями различного транспорта. И стало известно, куда нижегородцы поехали отдыхать из-за недоступности привычных мест. Самыми быстро растущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Таковы результаты совместного исследования компании «Мегафон» и «Островок». Интерес к сложным экспедициям, включая Антарктиду, вырос на 13%. Популярными стали Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия и Красноярский край, не путать с Краснодарским. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: I changed the world. Ooh.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.